0: на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра России в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске областной избирком напомнил нижегородцам о выборах. А Роспотребнадзор рассказал о второй волне активности клещей. Но вначале о пользе нейросетей для здоровья. Внедрение искусственного интеллекта в нижегородском здравоохранении позволило сократить выдачу диагнозов с 50-60 до 7 минут. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Системы на основе нейросетей анализируют маммографии, рентгенографии, флюорографии и помогают при принятии врачебных решений. За прошлый год цифровая система поучаствовала в более чем 228 тысячах исследований. Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей. Он намечен на конец августа, начало сентября. Всего с начала сезона в медучреждения с укусами по всей стране обратились более 420 тысяч человек. При этом среди регионов, где это происходит чаще всего, Нижегородской области не отмечено. Также сообщается, что вакцинацию от энцефалита прошли 3,5 миллиона россиян. Строительство новых станций метро в центре Нижнего Новгорода планируют завершить к следующему августу. Об этом сообщил портал «Открытый Нижний» со ссылкой на слова замгубернатора Сергея Морозова. Речь о станциях «Площадь Свободы» и «Сенная», работы на которых продолжаются одновременно на нескольких площадках. Новые станции Сормовско-Мещерской линии сейчас, по словам Морозова, находятся на стадии проектирования. Нижегородцы начали выставлять на продажу пункты выдачи заказов Wildberries. Как выяснили журналисты News.NN по данным Авито, стоимость готового бизнеса варьируется от 170 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Продажи пунктов появились на фоне атак на склады маркетплейса. Как сообщили в Минпромторге, из-за беспилотных атак в логистических центрах пострадали товары 50 нижегородских предпринимателей. И нижегородцам рассказали о сентябрьских выборах. В области 18, 19 и 20 сентября помимо выборов в Госдуму состоятся выборы депутатов регионального заксобрания. Об этом напомнили в областном избиркоме. В отдельных муниципалитетах пройдут основные и дополнительные местные кампании. Проголосовать можно будет четырьмя способами. Основным остается офлайн-голосование на своем участке по бумажным бюллетеням. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. It's beyond my control.

0: «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Последние известия.
2: 19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Лужниках собралось свыше 100 тысяч зрителей. Участникам всемирного праздника спорта обратились председатель оргкомитета Олимпиады 80 Новиков, президент МОК Лорд Килак. Выступивший затем Леонид Ильич Брежнев провозгласил Олимпийские игры 1980 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько должен стоить бензин, чтобы нижегородцы отказались от него? Как часто на дорогах области происходит ДТП? Но вначале о дне рождения Нижнего Новгорода. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке Швейцария, на площади Минина и Пожарского, также в парках Светлоярском, Дубках, 1 мая и Автозаводском. В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра «России» в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске поступить в нижегородские вузы стало сложнее. Когда в Нижнем снесут здание бывшего кинотеатра «Россия». Также о том, кто споет для нижегородцев в День города. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра «России» в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке «Швейцария», на площади Минина и Пожарского, также в парках «Светлоярском», «Дубках», «1 мая» и «Автозаводском». В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Моя игра 98. Баста.
3: Баста здесь.
2: 2-2-0-6.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько должен стоить бензин, чтобы нижегородцы отказались от него? Как часто на дорогах области происходит ДТП? Но вначале о дне рождения Нижнего Новгорода. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке Швейцария, на площади Минина и Пожарского, также в парках Светлоярском, Дубках, 1 мая и Автозаводском. В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра «Россия» в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 31-м году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым, с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойного.

0: Оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске поступить в нижегородские вузы стало сложнее. Когда в Нижнем снесут здание бывшего кинотеатра «Россия». Также о том, кто споет для нижегородцев в День города. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра «России» в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке «Швейцария», на площади Минина и Пожарского, также в парках «Светлоярском», «Дубках», «1 мая» и «Автозаводском». В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. Еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюз Флекси. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рондо. С добрым утром. 8 часов и 8 минут. Вторник и уже 11 августа. Представляете, как летит время. Как летит время. Jamiroquai далее.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Великолепный Джек Сваретти, даже ремикс не испортил это музыкальное произведение. Радио Рандеву 8:26. Также в этом часе мы с вами послушаем музыку, которую нам подарит Марк Ронсон и Милли Сайрус, Николь Кидман и веселая компания The Cure, Rolling Stones, тех времен и народов, группа Кино, Крис Ри. Ну а прямо сейчас с пожеланием настоящей любви, искренней и честной, пускай простой, но абсолютно человеческой, нам споет свою песню и подарит это настроение Арс Джали. Любовь. Вот именно этого чувства мне и хотелось бы вам всем пожелать в этот вторник. Такой будний день. Вроде все только о работе, но мысли все равно появляются. Приятные. Я так думаю. Арс Джали. Любовь. Радио Рандеву. С добрым утром, дорогие друзья.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7, бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

группа Rolling Stones всех времен и народов In the Stars. Радио Рандеву, 8:50. Завершаем этот час также легендарно, потому что на очереди у нас музыка группы Кино. Уже сейчас зазвучали эти знакомые до боли звуки. Ну а также в финале этого часа Крис Рида, Sweet Summer Day. Всем желаем прекрасного, сладкого, замечательного дня. И помните, сегодня прекрасная погода. И значит, закончив работать в этот самый будний день во вторник, обязательно отправляйтесь на прогулку.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько должен стоить бензин, чтобы нижегородцы отказались от него? Как часто на дорогах области происходит ДТП? Но вначале о дне рождения Нижнего Новгорода. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке Швейцария, на площади Минина и Пожарского, также в парках Светлоярском, Дубках, 1 мая и Автозаводском. В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра «Россия» в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым, с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Я был никем до встречи с тобой. Сейчас я абсолютно счастливый человек. Макс Шуга, радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюз Фрикси. Я желаю вам вот этих чувств удивительно, когда вы понимаете, что жить на земле — это так прекрасно, это так удивительно, потому что рядом с тобой находится тот человек, ради которого стоит это делать. В плане музыки послушаем в этом часе следующие композиции, которые нам подарят

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Итак, друзья, обновим информацию о дорогах и о погодах. Итак, в Нижнем Новгороде в данный момент 9 часов и 13 минут, 3 балла на дорогах. То есть лишь местами затруднения, и они незначительные, длятся не дольше 7 там буквально минут. Единственное место, где подольше, это магистральная улица. От Зеленой улицы до развязки Большой Ельни ползем со скоростью 6 км в час в течение получаса. Это единственное место по сообщению сервиса Яндекс.Карты. Мосты абсолютно свободны и показывают нам дружно позицию 0 баллов. Все свободно! Что касается погоды, в данный момент удивительная, потрясающая погода как раз для прогулок. Если бы было только время, в будний день прогуляться, это, конечно, счастье, потому что всего-навсего плюс 21, когда воздух прекрасный, ни жарко, ни холодно. Идеально! И еще безоблачно сегодня. Здорово, здорово. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, а вот температура воды в водоемах Нижнего Новгорода в среднем 20 градусов. Тоже классно!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит...

дорогой Владимир Сахаров и группа «Рок Острова». 9:24. Пришло время, друзья, рассказать о именинниках сегодняшнего дня. И, конечно, в первую очередь мы поздравляем с днем рождения наших дорогих радиослушателей, всех тех, кто родился 11 августа. Любви, мира, счастья, всего самого светлого и доброго. И пускай в вашей жизни все действительно беды развеются и будет светить исключительно солнце в душе вашего настроения. И рассказываем о некотором количестве известных людей, которые также родились в этот день вместе с вами, друзья. В 1934 году в этот день родился Виктор Ильич Толмачев, авиаконструктор ОКБ имени Антонова, главный конструктор по самолетам Ан-124, Руслан, Ан-225 и Мрия. В 1953 году родился Терри Джин Болли, который всей планете известен под именем Халк Хоган, рестлер и актер. Он считается, вот его уже нет, в прошлом году его не стало, но по-прежнему считается одним из величайших и наиболее узнаваемых рестлеров всех времен. В 1954 году родился певец и композитор Джо Джексон, в 1958 году Олег Поростаев, замечательный музыкант, клавишник, композитор, аранжировщик, человек, который создал уникальные коллективы под названием «Альянс» и ансамбль «НРГ». Он, кстати же, и автор песни группы «Альянс» «На заре». В 1973 году родился Владимир Рыбальченко, российский актер, мастер дубляжа и озвучивания фильмов, получил два профильных образования.

и первое. В Нижнем Новгороде Нижегородское театральное училище он закончил в 1996 году, а потом режиссерское эстрадный факультет ГИТИСа уже в 2002 году. 15 лет работал в Московском театре кукол, а в свое время он работал здесь ведущим новостей. Работали мы вместе. Я работал рок-звездой, а он работал ведущим новостей. Замечательный человек, замечательный актер. С днем рождения! В 1977 году. В этот день родился актер театра МХТ имени Чехова, актер театра и кино Олег Александрович Мазуров, а в 1979 году Сергей Жарков. Востребованный, популярнейший актер, замечательный при этом, удивительный. И снимается он еще, понимаете, в много и в очень хороших проектах. Среди них популярные и вами наверняка любимые — это сериал «Дельфин», много его частей вышли, где он играет главную роль Андрея Кораблева, и «Первый отдел». Но вообще в год он снимается около 9-10 проектов. А проект — это сериал, это много серий. Ну, то есть человек снимается с утра до ночи. В этом году вышло уже очень много сериалов с его участием, а вот готовится уже к выходу «Чужой город», «Порода», продолжение «Первого отдела», продолжение «Игры на выживание». И вот что особенно интересно, что же они там сделают. Очень понравился всем сериал под названием «Банда Зигзаг». Вот теперь в этом году должно выйти продолжение. Называется «Банда Зигзаг. Начало». Поэтому мы желаем этому замечательному актеру Сергею Жаркову новых работ, новых свершений, всего самого-самого прекрасного. Дорогие наши радиослушатели, все, кто отмечает день рождения, еще раз поздравляем вас с праздником и, конечно, желаем вам сегодня прекрасно провести день. Самое главное, не забывайте, в середине рабочей недели отмечать будете ближе к выходным, а то, знаете, как-то может себя не очень хорошо чувствовать вот в середине рабочей недели, а это

0: Теперь проделайте водную процедуру.
1: Радио-рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске поступить в нижегородские вузы стало сложнее. Когда в Нижнем снесут здание бывшего кинотеатра «Россия». Также о том, кто споет для нижегородцев в День города. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра «России» в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке «Швейцария», на площади Минина и Пожарского, также в парках «Светлоярском», «Дубках», «1 мая» и «Автозаводском». В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

basta senza. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare Dio.

Карас Рамазотти и Лучано Паваротти. Еще огромное количество великих музыкантов участвовали в записи этой песни. Песни Карас Рамазотти. Красиво, красиво открываем этот час. Согласитесь, друзья, под настоящий живой оркестр и настоящих живых людей и уникальных музыкантов. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву в этом часе. Послушаем с вами музыку, которую нам подарит Ферги и ее друг по известному клиенту.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Трудно представить, что такая красавица, как Ферги, может обращаться к мужчине с этими словами, что «дорогой мой, любимый, я так тебя люблю, мне так нужно быть с тобой, когда же это случится? Когда? Когда? Когда?» Quando, quando, quando, Ферги и ее друг Will.i.am, радио «Рандеву» 10 часов и 16 минут. О том, кто вас будет развлекать музыкой в этом часе, я уже рассказал, осталось лишь попрощаться и сказать всем до свидания, пожелать солнечного, радостного настроения, невзирая ни на что. Если даже что-то происходит не так, как планировали, знаете, все это временно, все будет обязательно хорошо. Vivo и Zivert завершает мой музыкальный час. Я говорю вам до свидания, до завтра. Обязательно услышимся утром. В 8 часов на 103.4 FM ваш Блюзов Алексей. До свидания. Любви, мира и счастья. Qualcosa non va, non è giusto per te.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько должен стоить бензин, чтобы нижегородцы отказались от него? Как часто на дорогах области происходит ДТП? Но вначале о дне рождения Нижнего Новгорода. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке «Швейцария», на площади Минина и Пожарского, также в парках «Светлоярском», «Дубках», «1 мая» и «Автозаводском». В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра России в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым, с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы! На радио Рандеву. Программа о самом важном.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Рандеву. Микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Будьте здоровы», где мы говорим о самом важном с теми людьми, кто на наше здоровье может повлиять и может его сохранить. И сегодня у нас в гостях находятся люди, которые заботятся о том, чтобы, ну, например, радиоведущие обладали четкой дикцией, чтобы каждый из нас мог проявить свои эмоции, улыбаясь и не стесняться ничего. Я говорю, конечно же, о людях, которые занимаются стоматологией, представитель Бионика Клиник, которая, собственно, идеально и гармонично сочетает инновационные технологии и природу. А именно кто? Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог, и Кручинин Владислав Юрьевич, стоматолог, ортопед и генеральный директор Бионика Клиник. Друзья, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Добрый день, Сам.
3: Вас прекрасно слышно, все у нас настроено. Почему мы вас пригласили? Потому что хочется вот в такой летний период, когда многие, ну, помимо рабочих каких-то будней, да, задумываются и об отдыхе, и где-то поправить свое здоровье, задумываются и о своих зубах. Вот нам бы хотелось, наверное, осветить самые важные моменты, которые касаются наших улыбок, наших зубов. И вообще мы уже знаем, что состояние зубов влияет в целом на весь организм. А мы так тему эфира, знаете, обозначили, как удалить нельзя, оставить, где, собственно, должна быть запятая. Потому что так или иначе, с возрастом, ты понимаешь, есть какие-то вопросы, их нужно решать. И когда врач говорит про удаление, тут начинаешь переживать и нервничать, потому что все свое родное, как говорится. Ну и правда ли, что вообще удаление зуба – это не конец истории, а, ну, можно так сказать, начало нового этапа лечения?
5: Да, конечно. В современной стоматологии это чаще всего имплантация, причем нередко одномоментная, то есть с удалением зуба. И даже с одновременной нагрузкой на этот имплант в виде коронки. Соответственно, это является как бы первым этапом на пути к восстановлению утраченного зуба. Вот. Ну и вторым этапом, в зависимости от времени, так скажем, приживаемости этого импланта, является установка постоянной коронки.
3: Вот. Марина Олеговна, а можно вам несколько вопросов как хирургу-имплантологу задать? Вот, собственно, по каким признакам можно понять, что вот зуб уже не подлежит сохранению? Ну, понятно, наверное, он там полностью разрушен. А когда вы понимаете, что есть еще шанс?
4: Шансы, конечно, всегда есть. Нужно смотреть по состоянию зуба, по состоянию его структур вокруг него, именно костной ткани, состояние соседних зубов. И объем хороших, состоятельных тканей. Если мы видим, что ткани, к сожалению, не жизнеспособны, есть какие-то хронические очаги инфекции на верхушках корней, пройти данные каналы, они настолько искривлены, и пройти их даже под микроскопом невозможно, то, к сожалению, зубам приходится прощаться. Есть еще один момент, когда рядом стоящие зубы прилегают к данному очагу. И есть или импланты те же самые, когда пациент уже является пациентом нашей клиники или пациентом являлся других клиник. К сожалению, да, с зубом приходится прощаться во избежание проблем, ну, в дальнейшей перспективе.
3: А вот бывают такие ситуации, например, когда пациент, настаивает на сохранении, а вот вы как бы начинаете говорить, слушайте, тут сохранять нечего, или наоборот, пациент говорит, так, давайте все, я решился, удаляем. Вы говорите, подождите, мы можем это все спасти.
4: Конечно, эти ситуации постоянно возникают, и нужно объяснять пациенту, и мы объясняем зачастую консилиумом, совместными консультациями с терапевтами, с ортопедами, целесообразность сохранения, либо целесообразность удаления этого зуба. То есть, если человек настаивает на сохранении зуба того, который, к сожалению, служить не будет, и даже покрытие какими-то ортопедическими конструкциями или еще какие-то нюансы, они в современной стоматологии не помогут этому зубу прослужить более небольшого количества времени и дать обострение, то смысл этого, его сохранения. Пациенты соглашаются, когда есть аргументы доктора. И наоборот, когда есть возможность сохранения зуба, то пациент возникает вопрос, а зачем, а может быть лучше сразу имплант. В этом случае зуб – это ваш орган. И если мы его можем сохранить, и он будет служить хорошо и долгосрочно, то лучше сохранить.
3: Слушайте, вот я бы эти слова в рамочку поставил, потому что это действительно важно. Потому что иногда ты думаешь, мы же сами не можем посмотреть, да, и доверяешься врачу, вот если врач так говорит, это прям как бальзам на душу. А вот что происходит с костью и соседними зубами, если, ну, бывает такое, люди не могут решиться, тянут до последнего, тянут очень долго. Может ли это повлиять не только на сам проблемный зуб, да, но, например, на состояние других зубов, не только рядом, например, да, в целом в полости? Что?
4: Ну, во-первых, это хронический очаг инфекции, который влияет целиком на весь организм. И если этот очаг не устраняем, он как местно воздействует, то есть очаг инфекции находится внутри костной ткани, на верхушке корня. Корень может на фоне этого рассасываться, может между корнями находится очаг инфекции. Результат мы получаем отсутствие костной ткани, дефект, отсутствие слизистой. Постоянные пациенты приходят, вот у меня прыщ на десне. По сути, это хронический свищ, который постоянно выделяет гной в полости рта. Мы его глотаем. И, естественно, это влияет на соседние зубы, разрушение костной ткани и на общее состояние здоровья полости рта и желудочно-кишечного тракта.
3: Я правильно понимаю, что вот такое позднее удаление, оно осложняет вообще весь дальнейший процесс восстановления, имплантации и все остальное?
4: Конечно. Чем меньше костной ткани мы имеем, тем больше вероятности, ну, впоследствии удаления, тем больше вероятность того, что нам придется какие-то костно-пластические материалы использовать, либо использовать костно-пластические операции и восстанавливать объем мягких тканей.
3: А если говорить вот про способы удаления, ну, слава богу, вот мне в взрослом возрасте пока не приходилось, ну, там только зуб мудрости, да, и то это делали каким-то почему-то старым способом. Есть ли какие-то современные методики от тех вот плоскогубцев и криков «сидеть», как в детстве это было? Собственно, как сейчас происходит процесс удаления? Это более комфортный процесс?
4: Конечно, это намного комфортнее, чем раньше. Зубило и молоток в руки никто не берет. Многие пациенты рассказывают страшные истории про то, как им выбивали зубы. Нет. Сейчас, к счастью, есть достаточно большое количество тоненьких, хороших инструментов. Зубы удаляются максимально атравматично для того, чтобы сохранить объем костной ткани. Ни один имплантолог не возьмет щипцы и не наложит так, чтобы удалить вместе с костью. Это будет проблема его потом.
3: А если говорить вот про процесс восстановления после удаления, он также минимизирован сейчас благодаря этим технологиям?
4: Да. Должен пациент выполнять самые главные рекомендации, которые доктор даст. А все, что необходимо во время удаления, в луночке будет лежать. И если пациент соблюдает рекомендации, если пациент не делает лишних манипуляций, хотя некоторые очень это любят, не полощет тогда, когда ему сказали не трогать вообще и не касаться, то все проходит достаточно комфортно, и проблем с заживлением не возникает. Конечно, это рано. В любом случае, эта рана как-то может себе проявлять. И побаливать, и дискомфорт возникает. Но любая рана заживает вот в данной ситуации достаточно комфортно.
3: Отлично. Владислав Юрьевич, вопрос теперь к вам, как стоматологу-ортопеду, прежде всего. Вот после удаления...

0: так и зубов антагонистов или противоположных, да, челюсти. Вот. Так что это все достаточно серьезно. Опять же, вот я транслирую Марину Олеговну. Ну,
1: на самом деле отсутствие даже одного зуба может влиять на состояние зубочелюстной системы и структуру и сустава. Пациенты даже с отсутствием одного зуба страдают иногда от боли в суставе, мышечный перегруз. Потому что начинают жевать одной стороной.
2: О, это да. Это автоматически как-то получается.
0: Да, проблем действительно много. То есть, хотя один зуб вроде бы отсутствует, а тут...
2: Владислав Юрьевич, а вот окно возможности, если так можно сказать, вот для простого восстановления, оно небольшое вот после удаления? То есть оно через какое время начинает закрываться?
0: Ну, тут сложно, на самом деле, сказать. Чем раньше мы восстановим дефект, тем лучше для остальных зубов, которые испытывают эту вот ту самую перегрузку. И также гораздо эстетичнее получается наша конструкция, коронка, да, особенно при одномоментной имплантации, да, одномоментной нагрузке. Чем мы это раньше сделаем, тем лучше.
2: А почему вот решение об импланте или, ну, может быть, протезировании, его же, я правильно понимаю, нужно продумывать еще до удаления?
0: Естественно. То есть очень важно грамотно спланировать имплантацию и поставить имплант или импланты в максимально правильном положении для распределения, более равномерному распределению жевательной нагрузки. Вот, и получение, опять же, более эстетического, хорошего результата. И здесь нам очень помогают такие диагностические методы, как компьютерный томограф, да, там, внутриротовое сканирование. Вот, ну и как следствие это создание, да, создание хирургического шаблона, который нам делают зубные техники. Вот, и только благодаря вот этим диагностическим манипуляциям мы можем поставить имплант в нужном положении.
2: Ну вот даже сейчас на этот вопрос вы так начали вместе отвечать. То есть я правильно понимаю, что вот когда хирург и ортопед работают в связке, это самый идеальный сценарий?
1: Конечно.
0: Да, то есть это, как я еще раз повторюсь, да, и идеально, когда в нашей клинике происходит консультация сразу несколькими специалистами. Так скажем, небольшой врачебный консилиум мы создаем.
2: А можно, или был какой-то комментарий, да? Хорошо. Можно ли как-то вот рассказать, что чаще всего происходит на практике? Ну, я понимаю, что все люди разные, да, и кто-то побаивается, у кого-то внутренние какие-то барьеры. Когда, например, пациент, вот удалили зуб, а восстановление он откладывает на потом. Ну, потом сделаем. Вот и так пережил стресс, потом сделаем.
1: На самом деле, на данный момент времени таких пациентов стало намного меньше. И чаще всего они осознают, что потеря органа должна быть восполнена. Конечно, импланты – это протез отсутствующего органа, по сути, зуба. И ухаживать за ним нужно еще тщательнее, чем за зубом.
2: Да?
1: Да, потому что гигиена полости рта – это очень важная вещь. Но когда редко кто из пациентов, это уже, ну, дентофобия или еще что-то, не приходит на имплантацию. Мы стараемся сейчас максимальное количество имплантов устанавливать непосредственно в лунки зуб, чтобы уменьшить количество времени, именно срок реабилитации пациента, и он быстрее получил зуб. То, о чем говорилось.
2: И еще один вопрос, прежде чем мы идем на небольшую паузу, но мне кажется, вопрос интересный. Вообще, можно ли упустить такую возможность поставить имплант? Или это всегда можно решить, просто это будет дороже?
0: Ну да, конечно. То есть одним из самых частых, наверное, частых причин, почему мы не можем поставить имплант, это длительное ношение съемных протезов. Да? Вот. Вот пациент сначала не захотел поставить имплант, да, не было у него возможности. Вот поставил съемные протезы, а потом, как, к сожалению, это упущено уже время, да. Ну и состояние здоровья, никто этого не отменял, да, то есть, грубо говоря, там, несколько лет назад ему здоровье позволяло, а вот сейчас вот, увы, да, то есть это самая главная, наверное, причина, по которой мы не можем поставить имплант.
1: Ну, современные технологии, конечно, нам минимизируют этот объем причин, но такое тоже, к сожалению, бывает, когда мы вынуждены отказывать.
2: В общем, друзья, резюмируем первую часть нашей программы «Будьте здоровы». Удаление происходит современными способами. Если можно зуб спасти, он спасается. Но и, собственно, после удаления есть способы восстановить зуб и сделать это достаточно быстро, комфортно и максимально безопасно. И в любом случае, что с удалением или с

0: осенним зубы. Что с восстановлением и установкой импланта? Затягивать не стоит. Это и будет, собственно, выгоднее по стоимости и безопаснее для вашего здоровья. У нас в гостях сейчас здесь, в студии Радио Рандеву, Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог, и Владислав Юрьевич Крученин, стоматолог, ортопед и генеральный директор Бионика Клиник. Это программа «Будьте здоровы». Друзья, мы продолжаем эфир. Через минуту вернемся в студию и продолжим. Все самое интересное оставили на вторую часть.
1: В эфире программа «Будьте здоровы».
2: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
4: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы! На радио «Рандеву». Программа о самом важном.
0: Продолжаем программу «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Друзья, напомню, в первой части мы говорили про удаление, про восстановление зубов и уже начали эту тему обсуждать в деталях. У нас сегодня в гостях Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог. И Владислав Юрьевич Крученин, стоматолог, ортопед, генеральный директор Бионика Клиник. Мы сегодня говорим как раз про спасение зубов, про то, как грамотно и важно следить за состоянием зубов и что можно сделать, чтобы их спасти. Ну а если говорить про Бионика Клиник, стоматологию, это стоматология для всей семьи, там позаботились о том, чтобы каждому было комфортно, от самых маленьких пациентов до взрослых. И давайте теперь перейдем, наверное, к такому диалогу между хирургом, имплантологом, стоматологом, ортопедом. Как вообще принимается решение сохранить или удалить вашей команде? Кто на что из вас смотрит?
5: У каждого, конечно, есть свои критерии работы. И, естественно, в этом необходимы дополнительные средства, методы исследования, таких как КТ. И после того, как сделана компьютерная томограмма, уже либо доктор, который первично увидел пациента, приглашает тех специалистов, которые необходимы в данной конкретной ситуации. Это и терапевт, и ортопед. И уже дальше мы решаем. Конечно, точку ставит в ситуации ортопед. И конечный результат пациента видит именно ортопед. Пациент видит красивую улыбку после ортопеда. После хирурга или после терапевта часто такого не происходит.
0: Чаще он держится за щеку и непонятно говорит.
5: Особенно после хирурга.
0: Да. Хорошо. А бывают ли ситуации, когда хирург и ортопед видят случай по-разному? Как в этом ситуации компромисс находится?
6: Слушайте, вот по прошествии такой длительной совместной работы нашей с Мариной Олеговной, то есть мы с ней работаем в паре уже больше 15 лет, я вообще такой ситуации не помню. Единственное, что могу сказать, что пациенты неоднократно, побывав у нее, а меня, например, по каким-то обстоятельствам не было рядом, они приходят ко мне и не говорят, что они там были у Марины Олеговны. Начинается тоже диалог, консультация. И они такие встают, говорят: а вы знаете, а мне Марина Олеговна точь-в-точь, вот дословно все сказала, то же самое. Это вот просто так говорит о том, что мы настолько вот вместе долго работаем и поэтому такие результаты.
5: Компромиссы приходится искать. Владислав Юрьевич, конечно, спасибо вам за доверие. Я знаю, что вы знаете, что я сделаю так, как вам нужно, но ведь ортопед заказывает музыку в данной ситуации. Ортопед должен говорить так, как должно быть. И если хирург прислушивается за столько лет, я уже знаю, что ему нужно. Конечно, у нас компромиссов не приходится искать.
0: То есть я правильно понимаю, что универсального ответа в этой теме не бывает, как и в принципе вообще в медицине, и зависит все решение от желания клиента, от сработанности пациент. Команды. Да, это я, извините, свою терминологию. Я просто себя ставлю на место, я же клиент, мне же ставят имплант. В общем, хорошо, то есть от желания пациента и от того, насколько сработана команда.
5: Конечно.
0: Друзья, запоминайте, 15 лет совместной работы, мне кажется, здесь даже с полуслова будет понимание. И сейчас, чтобы уже, знаете, к таким практическим моментам перейти, коротко такой блиц-опрос, если вы позволите, я буду задавать, а вы сами выбирайте, кому отвечать на этот вопрос. Сколько лет, вот вопрос всегда меня интересовал, должен прослужить хороший имплант?
6: Ну, он, по идее, должен прослужить всю жизнь для пациента, но с соблюдением ряда требований, да, это, как опять же подчеркну, это высочайший уровень гигиены, это ответственность, да, то есть нужно приходить на профгигиены два раза в год, самому ухаживать, дополнительные методы гигиены и так далее, и так далее. То есть...
5: Но здесь еще зависит ведь от состояния здоровья самого пациента.
6: Да, это тоже
5: мы,
6: важно.
5: К сожалению, не молодеем. И со временем у кого-то появляются заболевания общего характера, такие как сахарный диабет, не дай бог, онкология.
0: Остеопороз.
5: Остеопороз. И это все, естественно, влияет на состояние импланта. Импланту, на самом деле, в организме ничего не будет. А вот косточка, которая его держит, вот она может уходить. Слизистая, которая закрывает эту зону. Поэтому наблюдение должно быть. Препараты, которые пьют люди, когда появляются какие-то заболевания, также могут влиять на структуру кости. К сожалению, так же, как и на зубы, на импланты влияет состояние здоровья.
6: Ведь убыль костной ткани, она происходит во всей полости рта, то есть в области своих зубов, в области имплантов. Вопрос времени ухода.
0: Друзья, просто поставить имплант и забыть, что у вас что он есть, это не подход. Запомните. Нет. Вот спасибо вам большое, потому что у меня как-то складывалось немножко другое ощущение, но теперь я точно знаю. Вопрос, короткий ответ. Правда ли миф, что после 60 лет имплант ставить поздно?
5: Нет, неправда.
0: Неправда.
5: Неправда.
0: Хорошо. А что пациенты боятся больше, самой процедуры удаления или последующего восстановления, на ваш взгляд?
5: Мне кажется, пациенты боятся решиться на удаление в большей степени, потому что у всех страх боли. У всех страх боли, у всех страх... А имплантат для многих неизведанность. Но вот по практике, когда пациент приходит на на имплантацию уже еще раз по другим причинам, другой зуб, они, зная о том, что будет, чаще всего немножко больше нервничают, но в ходе работы не успокаиваются. Потому что это уже сейчас достаточно стандартная работа, не приводит к проблемам.
0: Хорошо. Вопрос, который я не могу не задать. Бывали ли случаи, когда вы лечили зубы сами себе?
6: Вы знаете...
5: мы же тоже люди.
6: Мы тоже люди, да, действительно. И я не просто так создавал такую замечательную клинику. Я полностью доверяю своим специалистам и лечу только у них, потому что знаю, что это будет комфортно, это будет без каких-либо осложнений. Поэтому я полагаюсь на своих коллег.
5: У нас, как и у всех, зубы тоже болят.
0: Это не успокаивает. Ну, хорошо. Еще один вопрос. Какой самый частый вопрос от пациентов вас удивляет каждый раз?
5: Ну, с моей стороны, когда начинаешь рассказывать о ходе имплантации, все пациенты пугаются больше всего наложения швов. Хотя, вроде, манипуляция это самая простая. Это первое. И второй момент. А вы лечите зубы? А у вас импланты есть?
0: Слушайте, да, удивительно. И еще один вопрос, финальный. Наверное... где-то риторический, но мне кажется, повторение мать учения в этом ключе. Один совет, который вы повторяете чаще всего для пациентов.
5: пожалуйста, соблюдайте гигиену полости рта. Чистите зубы 2 раза в день. Обязательно используйте дополнительные методы гигиены. Многие пациенты иногда даже на меня обижаются, когда я говорю, вы опять плохо почистили зубы. Ну, я же чистил, ну, я же вижу. Понимаете, можно почистить по-разному. Самое плохое, что большинство у нас даже не умеют и не знают. Обращайтесь к гигиенистам, пусть они вас научат. Это важно для вашего общего здоровья.
0: Ох, сколько вопросов, сколько ценных ответов, друзья, в рамках программы «Будьте здоровы». И это только вот одна наша встреча. Марина Олеговна, Владислав Юрьевич, я благодарю вас за невероятную вот эту обстановку в нашей студии сложилась. Мне кажется, если бы мы сейчас здесь делали еще кресло, я бы даже не волновался, если бы вы провели осмотр и какие-то рекомендации дали. И так их дано было очень много. Я вас благодарю за полезнейший эфир. Желаю, чтобы те пациенты, которые придут к вам, получали удовольствие, не задавали риторических вопросов. Вот. Ну, а мы с вами, уверен, еще увидимся и обсудим много разных аспектов, которые касаются самого главного, нашего здоровья.
6: Да, конечно, обязательно придем, приглашайте.
5: Спасибо большое за приглашение. Хорошего настроения в такой прекрасный день.
0: Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог Марина Олеговна Игнатьева и Владислав Юрьевич Кручинин, стоматолог, ортопед, генеральный директор Бионика клиник, Бионика и стоматология для всей семьи. Там позаботились о том, чтобы каждому было комфортно, от самых маленьких пациентов до взрослых. Это программа «Будьте здоровы», «Будьте здоровы и вы». А мы продолжаем эфир.
2: В эфире программа «Будьте здоровы». Радио-рандеву. 1 минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
7: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
8: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
9: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске поступить в нижегородские вузы стало сложнее. Когда в Нижнем снесут здание бывшего кинотеатра «Россия». Также о том, кто споет для нижегородцев в День города. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра России в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке «Швейцария», на площади Минина и Пожарского, также в парках «Светлоярском», «Дубках», «1 мая» и «Автозаводском». В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
11: Слушайте «Радио Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. «Радио Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько должен стоить бензин, чтобы нижегородцы отказались от него? Как часто на дорогах области происходит ДТП? Но вначале о дне рождения Нижнего Новгорода. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке «Швейцария», на площади Минина и Пожарского, также в парках «Светлоярском», «Дубках», «1 мая» и «Автозаводском». В «Швейцарии» программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра России в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым, с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? Вок-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». Вок-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. Вок-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: еще размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске поступить в нижегородские вузы стало сложнее. Когда в Нижнем снесут здание бывшего кинотеатра «Россия». Также о том, кто споет для нижегородцев в день города. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра России в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке «Швейцария», на площади Минина и Пожарского, также в парках «Светлоярском», «Дубках», «1 мая» и «Автозаводском». В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия. А счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основано.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Поехали.

смотришь на людей вокруг, они вокруг любят друг друга. Так нежно, как котенка, руки, носы и волосы трогают. Держат в парных позах йоги, держат, когда трудно. Когда провожают, оба не могут расстаться у порога. Делятся шоколадными дольками, делят уют и прописку. Собирают обед заботливо, на работу в форме из пластика. Трут мылом спину и эту грейс.

Ты смотришь на людей вокруг, а они вокруг любят друг друга. Про рай и шалаши, конечно, врут, но переносят через лужи. Вставляют в обувь сушилки, чинят раны, не говорят грубо, а говорят, зачем им по душам, и вместе моются в душе. Когда холодает, отдают свою куртку и даже перчатки. Пишут записки на стихах и мажут кремом на пляже. Делают фото.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Чаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько должен стоить бензин, чтобы нижегородцы отказались от него? Как часто на дорогах области происходит ДТП? Но вначале о дне рождения Нижнего Новгорода. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке Швейцария, на площади Минина и Пожарского, также в парках Светлоярском, Дубках, 1 мая и Автозаводском. В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра России в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым, с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. They say an end can be a start.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте? Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске поступить в нижегородские вузы стало сложнее. Когда в Нижнем снесут здание бывшего кинотеатра «Россия». Также о том, кто споет для нижегородцев в День города. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра «России» в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке «Швейцария», на площади Минина и Пожарского, также в парках «Светлоярском», «Дубках», «1 мая» и «Автозаводском». В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Добрый вечер, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это Аманда Сейфрид, потрясающая актриса, которая исполнила легендарный трек группы «Абба» «Гимми, гимми, гимми» в одноименном мюзикле «Мама Мия», друзья. Замечательная версия на волне 103 и 4 FM. Далее по курсу будет только хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами. Впереди команда «Метрономи» с песней «The Look». Также услышим Антона Самойлова с кавером на композицию «Пияла», также Грегори Портер, Том Джонс с песней «Sex Bomb», команда «Texas», ну и прямо сейчас Pet Shop Boys, их легендарный трек «Пани Неро», песня про крутого парня на волне радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Техас, друзья, напоминает нам, что наконец-то в Нижнем Новгороде жаркое солнце снова с нами, но ненадолго, плюс 23 на данный момент, по ощущению плюс 25, друзья. Завтра обещают понижение температуры до плюс 20 градусов и возможные дожди. Также дожди будут идти все выходные, друзья, плюс 15, плюс 17 градусов, но уже в понедельник нам обещают снова плюс 23 и солнце вернется. И это замечательные новости.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неофертно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда Depeche Mode, друзья, с композицией Personal Jesus, выпущенной в 89-м году. Звучат прямо сейчас на радио Рандеву. Далее по курсу, друзья, замечательные песни. В финале часа услышим Басту с композицией «Любовь без памяти» из одноименного мюзикла. Также в финале часа итальянская певица Vivo с кавером на известную всем нам с вами песню «Ночь». Уверена, вы узнаете ее с первых нот, ну и прямо сейчас еще одна легенда, друзья. И это Sting с композицией «For Her Love» — «Ради ее любви». На что готов пойти человек? Услышим прямо сейчас на радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта.

0: Об этом сообщил телеграм-канал SportNN. Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда Gypsy Kings и медли из их собранных треков «Бамбалейла», «Воларе» и много разных других. Любую песню включите, и вы уже не сможете усидеть на месте, друзья. Далее по курсу на волне «Радио Рандеву» только хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами. Команда «Area 21» с композицией «21». Также слышим группу Depeche Mode, Terelia, Первая Ракетка, Dua Lipa, команда Roosevelt, ну и прямо сейчас группа Crowded House.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
5: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» — это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Певец, актер, музыкант Джо Керри, друзья, отправляет нас в прошлое своей композиции «End of Beginning». Это конец какого-то начала, когда мы начинали, друзья, какой-то забытый, возможно, город или забытый талант, никогда не зная, что на самом деле в будущем может пригодиться тебе. Поэтому, друзья, я желаю вам следовать за вашим сердцем, не забывать про ваши таланты и навыки, обязательно следовать за мечтой, ну и, конечно, оставаться в компании хорошей музыки на волне радио «Рандеву». Впереди пленка 1987 с песней «Город дышит через дым». Также услышим команду «Эники» с песней «Как будто про наше радио «Рандеву». Ну и прямо сейчас группа «Beautiful Boys» «Ты выбираешь чудеса» на волне 103.3.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информации для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает NewsNN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Добрый вечер, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда Джона Ньюмана с песней «Love Me Again». Ну давай же, сделай это еще раз. Полюби меня снова на волне «Радио Рандеву». Впереди только хорошая музыка, друзья, поэтому оставайтесь с нами. Услышим команду «Кино», композицию «Троллейбус». Также впереди Иван Степанов, команда No Doubt, Lafi, Exile, ну и прямо сейчас, друзья, легенда голливудского кинематографа. Это Мэрил Стрип с кавером на «А».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Русмед в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратторио Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63. Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Rock me on my tails to win.

Это команда Лафи, друзья, вместе с Фалько, его легендарный хит «Rock Me Amadeus» на волне радио «Рандеву». Далее в нашем часе Робби Уильямс, услышим также Майю Мишель с композицией «Иногда», Соло Фрей и его лиричная песня про песни, прожитые вместе. Группа «Моральный кодекс» и «Марсу нужны любовники» в финале этого часа. Ну и через несколько секунд, друзья, команда «Exile» с песней «Kiss You». All Over на волне радио «Рандеву», песни о любви, друзья. Оставайтесь с нами в компании хорошей музыки. Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и желаю вам отличного завершения этого вторника на волне 103.4 FM.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади, о новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхней Волжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым, с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Наяву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201

0: 905-21. Всегда на связи.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем
1: wherever you are, whatever you're up to, and wherever you're going, be the best with Radio Rendezvous.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: Автозавод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио Рандеву.
2: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информации для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса. За противопоказания требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает NewsNN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК-торпеда не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпеда» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот летний день, по мнению нейросети Яндекса, еще будет довольно теплым, с температурой до плюс 25 и прояснениями облачного нижегородского неба, а уже на завтра предсказаны регулярные дожди и не жарче 18 градусов тепла.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».
1: Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информации для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает NewsNN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает NewsNN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже. И ХК «Торпедо» не сыграет на новой «Волга-арене» 14 августа. Первый предсезонный контрольный матч против московского «Динамо», который должен был стать первым тестовым матчем хоккейной арены, перенесен обратно во дворец спорта. Об этом сообщил телеграм-канал «Спорт.НН». Отмечается, что проверки арены уже успешно завершены, однако нет окончательного решения по документации. При этом новый сезон «Торпедо» должно начать именно на «Волга-арене». Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Русалки.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько должен стоить бензин, чтобы нижегородцы отказались от него? Как часто на дорогах области происходит ДТП? Но в начале о дне рождения Нижнего Новгорода. В Нижнем представили программу «Дня города», который намечен на эту субботу. Праздничная программа пройдет на 6 площадках в парке Швейцария, на площади Минина и Пожарского, также в парках Светлоярском, Дубках, 1 мая и Автозаводском. В Швейцарии программа завершится выступлением группы «Серьга», на площади Минина выступит Олег Газманов. Салюта снова не будет. Нижегородская область оказалась в конце рейтинга аварийности на дорогах. Наш регион занял 79-е место в рейтинге, составленном РИА новостями на основе данных МВД и Росстата. В первом полугодии в области на 100 тысяч единиц транспорта пришлось 150 ДТП с пострадавшими, что на 8% меньше прежнего. В целом по стране снижение составило 3%. Проходные баллы в нижегородских вузах выросли на треть. По итогам приемной кампании этого года средний проходной балл увеличился на 30%, а на некоторых направлениях на 70%. Об этом доложил глава регионального Минобра Виктор Анисимов. Особенно заметно баллы увеличились на инженерных направлениях. Изменения Анисимов связал с повышением качества подготовки школьников и ростом заинтересованности в качественном образовании. Снос бывшего кинотеатра «России» в Нижнем Новгороде намечен на следующий год. Об этом сообщается в проектной документации. После на этом месте планируют построить 25-этажный дом и ледовую арену. Завершить строительство инвестор рассчитывает в 2031 году. Документация по планировке вынесена на общественное обсуждение. Они продлятся до 17 августа. И почти четверть нижегородских автомобилистов сократили поездки из-за удорожания топлива. Таковы результаты опроса сервиса «Дром». Еще 22% ответили, что перестанут пользоваться машиной, когда бензин станет дороже 100 рублей за литр. 17% готовы терпеть до 150 рублей, а 11% до 200. И еще четверть не откажется от поездок ни при каких обстоятельствах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информация для любителей хоккея. Информация для тех, кто все еще предпочитает автомобиль. Но сперва информация для тех, кто предпочитает общественный транспорт.
3: Музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о перекрытии главной городской площади. О новой развязке на въезде в Нижний Новгород. Также новые планы и обещания об открытии хоккейной арены на Стрелке. Площадь Минина и Пожарского перекрыта в Нижнем. Как сообщили в горадминистрации, ограничения продлятся до понедельника, 17 августа включительно. Перекрыт участок от улицы Варварской до Георгиевского съезда. Это связано с подготовкой ко Дню города. Сейчас на площади Минина монтируют сцену. Также до 23 числа закрыто движение от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Кольцевую развязку на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово планируют достроить к ноябрю. Схема въезда в город с этой стороны сейчас изменена. Как сообщили в ГУА, движение организовано по одной полосе. 15 числа дорожники приступят к строительству дополнительных полос. После завершения работ там появится двухполосная развязка с отдельными выездами в сторону Ольгина, Кстово и Нижнего. Нижегородцы могут высказать накопившиеся претензии к общественному транспорту с помощью QR-кодов. Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода размещают QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить качество их работы. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там заверили, полученные отзывы планируют использовать при дальнейшем развитии транспортной сети города. Озвучены актуальные цены на топливо. Как сообщает News.NN со ссылкой на данные Russia Base, средняя стоимость 92-го в Нижнем сейчас составляет 66 рублей 70 копеек. 95-й продается почти за 73 рубля. Дизель стоит 78,20, газ 43,90. При этом по области популярные виды топлива стоят на несколько рублей дороже.